0: 财经规律隐匿在庞杂数据之中，由宏观政策入手，深度探索，再从行业角度出发，微观解读，纵深把握中国财经大局。中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。线总是围绕在我们的身边，牵连每一根神经。
1: 这就是瓦格纳的车队，
2: 为他送行举行送殡仪式，
3: 是要制造矛盾，扩大矛盾。
1: 整个空气中的味道是非常之重的。It is bombarding the place
0: just behind us。让时事近在眼前，让世界与你相连。中国太平凤凰全球连线，今天凤凰卫视中文台。
4: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
5: Все люди жили мирно, друг с друг другом дружили, да.
4: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
6: Всем врачам, которые нам помогают.
4: Что еще связывает наши народы?
7: Китай это самое главное.
0: 中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。清晨，让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天7:00，唤醒体验。长龙凤凰早班车，每天7:00，凤凰卫视资讯台。

0: 从细微末梢激活无限感知，联系每一寸神经，牵引万千热点，一眼洞察全局关键。阳光保险凤凰焦点新闻，每天凤凰卫视资讯台。
1: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
2: Все люди жили мирно, друг с друг другом дружили, да.
1: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
3: Всем врачам, которые нам помогают.
1: Что еще связывает наши народы?
4: Китай это самое безопасное.
0: 中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。周日五星影院，他是天生的领袖。
5: We will fight for our homes. We will fight for our freedom.
0: 也是不屈的象征。
6: We no longer accept the authority of a state that makes war on its own people.
0: 为自由。
6: We want equal political rights.
0: 为人民。
6: Amanda.
0: 是要反抗到底。曼德拉，星期日晚上9:15，凤凰卫视电影台。照亮当前决策，问道神州发展。凝聚每一份真挚嘱托，铸造通透的思想长城。口子教问答神州，星期六晚上8:30，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视

0: 庞杂数据之中，从宏观政策到微观解读，纵深把握中国财经大局。中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
1: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
2: Все люди жили мирно, друг с другом дружили, да.
1: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
3: Всем врачам, которые нам помогают.
1: Что еще связывает наши народы?
4: Китай это самое главное.
0: 中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。集合全球报章，构筑观点全貌，清晰呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场。每周五天读懂每一天，有报天天读，星期一至五凤凰卫视中文台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，直击第一现场，新闻传播最强联系。您正在收看的是凤凰卫视。

0: 有馬達加斯加的發聲蟑螂啦、巨人馬鹿啦，同埋我哋有好多甲蟲啦。
1: 好大力啊！佢好大力啊！你
0: 係啊 ，OK。爬蟲美容師其實就唔單止係美容嘅，咁其實基本上就係護理啦。希望大家可以了解多啲。
2: 我的香港故事，星期六下午5:45，凤凰卫视资讯台。
3: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
4: Все люди жили мирно, друг с другом дружили, да.
3: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
5: Всем врачам, которые нам помогают.
3: Что еще связывает наши народы?
6: Китай – это самое безопасное.
2: 中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。财经规律隐匿在庞杂数据之中，从宏观政策到微观解读，纵深把握中国财经大局。中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。